0: Таланарь энд Абрамцова.
1: Так, все по-прежнему мы ожидаем ваши комментарии в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова». Там уже давненько создана публикация для того, чтобы вы зашли и прокомментировали. Поэтому не стоит терять время зря. Заходите, комментируйте, пишите, какое у вас настроение в это прекрасное, пасмурное, дождливое, такое вот настоящее осеннее утро 24 сентября. У нас, кстати, четверг для тех, кто немного потерялся во времени и все ближе и ближе выходные, поэтому я уверена, что как минимум по старой традиции настроение должно нарастать, уж точно не убывать. Поэтому давайте нарастать, давайте выращивать свое хорошее настроение вместе с нами здесь на волне 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельце и, конечно же, зачитывать ваши утренние комментарии.
2: Да, lumea cam, e cam vremea de afară, poți omorât este și în Telegram, în TikTok, acum am deschis live-ul și să vedem cine e cu noi, Davidov, bună dimineața, bine ai venit alături de noi, Elena e cu noi, Cristi, Sergiu și ne salută și Sasha Povalaev, neața. Prieteni, dragilor, haideți, let's go, da, știm că este vremea cam dificilă, vremea a fost ploioasă pe parcursul nopții, e mai răcoroasă, ai nevoie de încălzirea mai îndelungată a mașinii ca salon să devină mai comod, dar totul este posibil, inclusiv radioul să fie conectat la frecvența corectă. Bună dimineața pentru toată lumea, spre anenii noi, cu Igor Dogar. Mesaj de crazy este semnat și ne arată acel la Bubu. Dar schimbă-l, mă, Romane, mă, acel la Bubu e supărat, e nervos, cu dinții ăia.
1: Păi toate sunt la fel, practic. Se schimbă doar culoarea.
2: De ce sunt rele?
1: Nu știu, acest moment nu știu. Per general, nu prea îmi plac mie jucărelele alea. Sunt cam, nu știu, așa.
2: Supărate, da, nervoase, da. Arogante.
1: Da, deci, după părerea mea, jucărelile moi, ele trebuie să fie drăguțe, așa, nu știu, cu un sentiment de, știi, copilărie fericită. Dar ăștia sunt cam răi, nu știu. Sau poate e pentru generația nouă de copii, știi? Generația Z, generația care mai e acolo, poate pentru ei e ok.
2: Acum,
1: dar a fost un boom mare cu jucăriile astea când au apărut.
2: Au un secret ceva?
1: Niciun secret, doar popularitate. Da, asta e. Uite, un mesaj de dimineață от Ярослава Ефимова. Пишет нам: доброе утро, сегодня хочу, чтобы у всех было желание порвать динамики от хорошей музыки. Спасибо, хорошее пожелание, Ярослав, спасибо вам. Очень надеемся, что, конечно, никто динамики рвать не будет, потому что все-таки лишние затраты перед отопительным сезоном ни к чему. Но то, что музыка будет играть громко, настроение у всех будет хорошее, вот это да.
2: Neața numărul 1, iar la muncă, da, Nicu, ai dreptate, toată lumea e la muncă. Ei, da, cum au rămas încă două zile, asta

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Так-так, кто еще не проснулся, самое время сделать это прямо сейчас. У нас есть для вас отличный инструмент. Это наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». Залетайте туда и пишите нам утреннее сообщение. Рассказывайте, пасмурное утро влияет ли на ваше настроение. Чувствуете ли вы, что все, ну, конец лету окончательно уже бесповоротно, и наступает уже тот самый холодный сезон, когда пора включать отопление дома, когда пора одевать теплую пижаму, когда уже по вечерам завариваешь чай и греешься под одеялом, смотря какой-то любимый фильм.
2: Проблема эта совсем сейчас для меня закрытка требует альбитурили или агроза с лимфоцем. Кнаву, да, ста?
1: Ну ладно, это же пятиминутное дело, но зато тепленько потом ночью, потому что и правда по ночам уже очень холодно, у меня даже как-то ноги сегодня прям холодные были с утра, потому что я привыкла все же, чтобы хоть одна нога торчала из-под одеяла, но уже слишком холодно для этого действия, поэтому да, нужно и одеваться теплее, пижамки доставать, и белье менять на более теплое, так оно. Но осень, уже 24 сентября, нужно сказать огромное спасибо этому сентябрю за то, что он нас порадовал хорошей погодой, теплой погодой. Я точно знаю то, что на мое день рождения, обычно 19 сентября, достаточно прохладно. Редко, очень редко, когда бывает теплая погода, уже обычно, вот все же, как и в прошлых всех годах, то ли дождь, то ли сильный ветер, то ли очень холодно, что даже на улице невозможно находиться. В этом году все было иначе, была теплая погода, была прям, я бы сказала, жаркая погода, поэтому надо отдать должное сентябрю, он нас в этом году побаловал.
2: Dar iată, dacă mă uit până pe data de 3 octombrie, cum va fi prognoza meteo, deci în jur de 18-20 de grade, cel mai cald va fi acum duminică 22. Pentru septembrie e normal așa, e, încă putem degetul mare de la picior să-l mai scoatem așa ușor afară ca să simțim acel echilibru de temperatură. Dar eu văd că telegramul nostru a înghețat, prieteni. E înghețat, nu serios, adică nu lucrează frecvențele radio. Chișinăul, Bălțu, cei care ne ascultă din mașină, de la radio, 101 și 5, Bălți, suntem, este electricitate, funcționează antenele.
1: Chișinău. Есть кто?
2: Da,
1: отзовитесь, доброе утро.
2: Puneți un plus măcar, dacă nu ne scrieți plus.
1: Все замерзли пальчики. И все не хотят, наверное, разогревать их, печатая сообщения. А зря, вот это как раз была бы отличная разрядка, разминочка для вас, для того, чтобы оставить нам комментарий. Ну, мы тоже хотим знать, что кто-то еще проснулся так рано, как и мы, и тут на нашей волне проводит свое пасмурное 24 сентября утро. И, кстати, я скажу честно, что вот все же, я это говорила всегда, и скажу еще раз то, что я очень люблю такую погоду, не знаю, но мне эта погода всегда поднимает настроение. Как бы это странно, парадоксально не звучало, но это именно так. Я чувствую себя очень хорошо при такой погоде. Всегда вспоминаю то самое исследование, которое провели ученые, да, то, что люди из северных стран, там, где солнца мало и очень много холода, я говорю про, например, там, Финляндию, да, Норвегию, было проведено исследование, и самые счастливые люди как раз-таки живут в тех северных странах, где мало солнца, много холодно. И я считаю, что это тоже как-то связано с тем, что люди научились радоваться вне погоды. Не так, что, есть солнце, все, у всех хорошее настроение, все счастливы. Солнца нет, пасмурно. Пасмурно, все, надо грустить. Нет, надо радоваться при любой погоде, при любых обстоятельствах, даже если порой это кажется очень сложно, надо брать себя в руки. У меня есть одно очень действующее такое упражнение, которое я делаю каждый раз, когда меня настигает грустинка, я себе всегда даю какое-то время погрустить. Ну, дала себе 2-3 дня, не знаю, если ситуация не такая тяжелая, ну, дай себе часик погрустить, а потом возьми себя в руки, поставь себе любимую музыку на волне 107.9 и поднимай сам себе настроение. Поэтому я призываю всех в это утро поднять себе самим настроение. Все же в наших руках, все от нас зависит, то, как мы смотрим и на эту пасмурную погоду, и на хмурых людей, которые идут недовольны из-за того, что холодно, и на коллег, которые тоже не рады приходить по такому холоду на работу. Ну, а зато вы улыбаетесь. И сразу все скажут: смотри на него, улыбается, как чебурашка. И тоже улыбнутся вам вслед. Поэтому все от нас зависит. Давайте начинать с себя.
2: Тот ти-а fugit la călduță, Rusu Anatolie zice, da, dacă am vorbit despre căldură și cine și unde fuge. Iată, mi-a trebuit mie să provoc lumea la scris mesaje. Sau s-a întețit situația, bravo, bine ați făcut, dar apare și mesajele de hate. Victor, schimbă fundalul, prea trist.
1: Sunt de acord, apropo, Nico Bivol, te susțin. Victor a intrat în totalmente în toamnă, da, și pe piesele.

0: cele importante pe care trebuie să le și auzim, iar cei care mai și cred în horoscop să le urmeze. Sunt prezicere bune.
1: Da, все правильно говорит Виктор. Не могу с вами не поделиться этими советами, поэтому слушайте внимательно, запоминаем и, конечно, что правильно, используем эти советы в нашей жизни. Итак, Овны, день вам может предложить поменять планы. Не стоит раздумывать ни секунды. Сегодня тот самый день, когда нужно соглашаться на любые перемены. Тельцы, если кажется, что ваш поезд уже ушел, то вспомните и про другие средства передвижения. Не надо зацикливаться на чем-то одном, расширьте свой кругозор, и сразу появится тысяча и одна причин делать что-то другое. Близнецы, пора попытать удачу в любви, если у вас ее еще нет, а если у вас она уже есть, то тогда сегодня обязательно проведите вечер с любимыми, с партнером или с вашей второй половинкой, устройте романтический ужин, можете все это еще, к этому всему добавить еще и просмотр любимого фильма вместе. Раки, не пожалейте сегодня комплиментов в свой же адрес. Сегодня раки не должны себя обесценивать, даже наоборот, берите на себя больше, цените себя, и тогда у вас обязательно сложится хороший, продуктивный день. Львы, самой большой проблемой за день окажется ваша лень. Вы сегодня просто непродуктивны, вы сегодня не хотите ничего делать, у вас сегодня нет настроения, а надо бы взять себя в руки. Девы, удача сегодня не отойдет от вас ни на шаг. Похоже, какой-то темный период в вашей жизни заканчивается и начинается долгожданный рассвет. Весы, разговорами вы добьетесь гораздо большего, чем действиями. Поэтому сегодня, знаете, берите и разговаривайте. Нужно с помощью разговора дойти до какого-то компромисса. Также вы сегодня можете, в принципе, уговорить любого. Поэтому если вы давно планировали с кем-то что-то обсудить, где вы бы хотели, чтобы ваша сторона, ваше желание перевесило, то сделайте это прямо сегодня. Скорпионы, ну просто не день, а песня какая-то. Поэтому сегодня, скорпионы, пользуйтесь тем, что звезды на вашей стороне 100%. Стрельцы, вы окажетесь в центре всех важных событий и никого не упустите из виду. Сегодня стрельцы сияют ярче любого бриллианта. Вам не нужно для этого абсолютно ничего, просто вы и ваша харизма. Козероги, ваша задача просто проигнорировать сегодня любой негатив в вашу сторону. Вы сегодня должны не повестись на какое-то, знаете, плохое настроение. Наоборот, вы сегодня должны постараться себя вытащить из этого всего, настроить себя на позитивный лад, и тогда все у вас хорошо сложится. Водолеи, и этот день слишком перспективен, чтобы провести его дома. Сегодня звезды рекомендуют водолеям трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Поэтому покажите, на что вы способны. Ну, а к завершению у нас рыбы. Велик шанс появления неожиданных денег на вашем счету. Если это будут не зарплата или не какие-то начисления, то как минимум есть шанс получить какой-то бонус от вашего работодателя. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Не забывайте, что эти советы не надо просто слушать, их нужно имплементировать в свою жизнь.

0: îl identificăm. Se va trebui de făcut ceva ușor așa, nu de astfel, dar un singur finalist automat merge câștigul la el.
1: Я предлагаю сегодня устроить некий челлендж. У нас как-то уже проходила эта игра. Я предлагаю, если ты, конечно, поддержишь эту идею, провести ее сегодня еще раз. Если ты помнишь, это игра сюрпризе. 15 челленджей для тех радиослушателей, которые дозвонятся. И каждый проходит челлендж на определенное время. Челленджи разные, разной сложности и даже на разное время. И вот такие вот дела. Давай
0: сделаем
1: это. Так,
0: а идентификуем mai mulți finaliști, poate facem în felul următor. Acest challenge pe care îl avem pentru ascultători, 3 provocări. Dacă treci, este lista de finaliști.
1: Да, хорошо, мне нравится идея. Чем больше, тем лучше. Я за то, чтобы у нас было больше финалистов, учитывая, что у нас на этой неделе всего один. Что это за конкуренция? Такая конкуренция должна быть, знаете, как говорят, здоровой. Поэтому я предлагаю именно такой исход нашей сегодняшней игры. Проходите 3 челленджа, автоматически попадаете.

0: Record.
1: Ну а у нас намечается раунд номер 2, или точнее продолжение игры «Сюрпризы, сюрпризы», в которой Саня уже одну циферку открыла, это цифра номер 8. Напомню вам, что все остальные от 1 до 15, кроме цифры номер 8, свободные. То есть вы можете прямо сейчас дозвониться по номеру 07860179, выбрать одну цифру, пройти испытание, потом выбрать вторую цифру, пройти испытание, а потом выбрать третью, пройти испытание. Если у вас это получится, вы в большом финале. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Чини на телефон?
2: Александр.
3: Александру, de la 1 la 15, ce alegi?
2: Нормально, с первого.
1: Uno, поехали. Okay. Все здесь максимально просто. Виктор задаст тебе время, выберет сам, потому что эту задачу я перекладываю на него. Ну а я тебе говорю челлендж, который тебе предстоит прямо сейчас пройти. Готов?
2: Evident.
1: Поехали. Deci, numește două raioane din Republica Moldova care încep cu litera B.
3: 3, 2, 1, 30 de secunde, go!
2: Brăceni.
3: Încă unul. Bălț. Este, bun!
1: No!
3: Ce, ăla e municipiu?
1: E municipiu, nu e raion.
3: Minus, dar...
1: Două.
2: Basarabca.
3: Basarabiasca.
2: Basarabiasca.
3: Gata, ai bine.
1: Da, bine. Хорошо.
3: Браво.
1: Молодец, есть такое дело. Итак, задание номер один ты прошел, выбирай следующую цифру.
2: Два, конечно.
3: Doi. Din partea mea, la fel ai 30 de secunde. Pentru a-mi spune două capitale ce încep cu litera R de la rață. 3, 2, 1, go!
2: Reykjavik. Rio de Janeiro.
3: Rio de Janeiro. S-a finalizat timpul. Din păcate nu putem accepta acest răspuns. Rio de Janeiro e capitală?
2: Nu știu.
3: E oraș din Brazilia. Capitala Braziliei este Brasilia.
2: Хорошо, я согласен.
1: Я не спорю, да, что вы меня грузите тут.
3: А я кубы цукумба, факуто конкретизаре, да, раич, но...
1: Да, ты знаешь, он так уверенно просто сказал Рио-де-Жанейро, что, если честно, я даже не вдумалась, честно тебе скажу. Рио-де-Жанейро, я такая, типа, ну да, Рио-де-Жанейро, нары. А тут-то да, и правду.
3: Era gen Roma, capitala Letoniei Riga, Reykjavik... Ce ar mai fi?
2: Riad,
3: în fine. Mersi frumos pentru joc.
1: Это была хорошая попытка. Он так хорошо уверенно шел.
3: Все грешало.
1: Да, ну что, телефон свободен. Наша линия свободна для тех, кто хочет тоже испытать свою удачу. Дозвонись до нас. Ну чего ж ты там делаешь? В своем автомобиле, или в офисе, или дома. Возьми телефон в руки, набери наш номер и давай вместе с собой сыграем. У нас такие легкие для вас есть мини-челленджи, что я уверена, что кто-то из вас справится и пройдет три подряд и сразу попадет в большой финал. Давай сыграем. Кто-то есть на линии. Доброе утро. Буна-буна деменяца.
4: Доброе утро.
3: Чини ла телефон?
4: Александру.
3: Александру, noi îți dorim baftă. Trei provocări, trei surprize ai trecut și lista de finaliști ai apărut. Cam așa ar fi.
4: O secundă. Rog. 30 de secunde în urmă m-am suit în mașină și am auzit клич, Юлин, звонить. Я быстро направил.
1: Молодец, какой послушный.
3: Браво.
1: Супер. Мы играем сюрпризы. 15 для вас челленджей. Если три подряд пройдешь, попадаешь в большой финал. Готов?
4: Наверное, да.
1: Хорошо, выбирай тогда номер от 1 до 15. Номер 1, номер 2, номер 8 был уже использован.
4: 9.
1: Номер 9, отлично. Поехали. Для тебя следующее испытание. Numește trei țări vecine cu Belgia.
4: Еще раз вы пропали. Три цели, а дальше?
1: Да, назови три страны, которые граничат с Бельгией.
3: 30 секунд, go!
4: Голландия, Франция, Германия.
1: Ай, молодец, умничка. Браво. Справился. Тебе даже не понадобилось так долго, чтобы все это назвать. А четвертую назовешь, это экстра, это не входит. Если ошибочка будет, не засчитаем. Назовешь четвертую страну, которая граничит?
4: Италия.
1: Кто?
4: Швейцария.
1: Нет, к сожалению, это был бы неправильный ответ. Люксембург, да.
4: Люксембург,
1: да, но это мы не считаем, да, это вне игры, это было так, проверочка на связь. Выбирай следующий номер.
4: 12.
1: Номер 12, есть такой номер?
3: Да. Așa, deci ai la dispoziție un minut. Un minut pentru a-mi spune dacă e 12, o să fie 12 raioane din Republica Moldova. Deci pot să fie și municipii, deci raioane. Let's go!
4: Deceni, Ungheni, Drobia, Dondușeni, Soroca, Ungheni, am spus, Nisporeni, Belz, Florești, Felești, Ялови, Кончеш, Чемишлия, Кахул, Стефан Воды, Анениной, ну что ж, моя стеркола, Криулень, Кыть отпуск.
1: Чинспрезеча.
4: Комрад, Чадрлунка, ну и район, Лёва, там.
3: Чадрлунка,
1: ей район.
4: Че, Чадрлунга?
1: Да.
4: А, такой маленький, я там недавно был. Дубтарь, что еще я упустил. Знал их, Орхетти. Криулянь сказал.
3: Колораж.
4: Колораж, Дашень.
3: Да,
1: молодец,
3: браво,
1: супер. Бинер, справился даже больше, чем этого требовалось. Но сейчас, правда, люди из Чадерлунги, которые нас слушают, загрустили, говорят, не район, мы, оказывается.
3: Александр, ой, постарайся, ну май ви.
1: Это ты туда поехал, посмотрел, говорит, не-не-не, слишком маленький для района, не район. Хорошо.
4: Их когда-то было 31 или 33, если я не ошибаюсь.
3: 27, я не грешеск, да, в фине.
1: Хорошо, ну что, два задания позади. И еще одно задание. Если ты пройдешь и сделаешь это успешно, то тогда попадешь в большой финал. Готов?
4: Да, конечно.
1: Выбирай цифру.
4: 7.
1: Цифра 7, есть такая цифра. И здесь у нас очень легкое задание. Виктор назовет время, за которое ты должен будешь его пройти, а я называю задание. Назови 7 женских имен, которые подходят для девочек, но при этом обозначают цветы, да? Женские имена от цветов.
3: 30 секунд.
1: 7 имен.
3: Go!

0: individual. Toate informațiile au fost transmise și pur și simplu îi spunem un poftă mare și un felicitări din ăla grăsan deosebit pentru el.
1: Ну, Григорий забрал свой, или заберет, точнее, свой приз, конечно, с достоинством. Сделано это красиво. Один телефонный звонок, один правильный ответ, и вуаля. Уже надеюсь, что Григорий будет наслаждаться подарочком от нашего партнера. Ну, а я считаю, что по поводу того, что у нас на этой неделе мало финалистов, завтра можно эту ситуацию исправить, учитывая, что мы будем играть в Раффирмати. Я очень надеюсь на то, что хотя бы еще одного, было бы желательно двух, даже трех человек, мы все же еще найдем для большого финала. Ну а если нет, значит вот такая прекрасная судьба или совпадение, или называй это как хочешь, удача будет у Волкраса. Ну, это мы проверим с тобой завтра. А на сегодня хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто проявляет интерес к нашим играм, к нашим челленджам, которые мы проводим ежедневно. Спасибо тем, кто звонит, кто участвует, кто кого не оставляет равнодушные наши игры и развлечения. Делаем мы это с душой, наверное, это чувствуется. Ну и, конечно, поэтому вы участвуете и надеюсь, что вы получаете от этого такое же удовольствие, как и мы.
0: Да, nu uităm că această oră a conținut plasare de produs. Le mulțumim partenerilor din noul sezon al Vaicaperilor, patiseria Grano. Ora e cu plasare de produs, iar noi ușor, ușor ne teleportăm. Se face ora 10 fix și cutie neagră se finalizează. Neața! Dance Radio. Și iată, noi în ora 7, când am început emisiunea, am zis, mă, prieteni, dar unde sunt mesajele voastre? Unde este activitatea din Telegram? Și ne-au scris ascultătorii radio în jur de 80 de mesaje. Noi am citit 7 și după care ne-am luat cu vorba. Prieteni, dăm și o piesă poate așa ușor de fundal și să rezolvăm problemuța măcar în acest ultim ceas sau ultimul vagon din dimineața de joi.
1: Întoarcem datoria.
0: Da, da.
1: Ceea ce nu s-a efectuat în prima parte a emisiunii, da? Atunci când ați transmis toate comentariile, toate mesajele, le îndeplinim în acest moment, le vom da citire tuturor, dar și celor noi care vor veni chiar în acest moment. Așa că profitați, intrați Telegram canal Radio Record Moldova, TikTok Radio Record Moldova, vă așteptăm pe toate platformele ca să ne dați un salut.

0: утро. Мартин не сече буна дивняться. Александру сече няться. Радио Рекорд. Михалыч говорит, доброе утро. А я тыквенный десерт нарезаю. Супер. Это что значит человек в отпуске? Проснулся 8 часов, тыкву разделал.
1: Тыква из Бостан?
0: Да.
1: Да, Бостанелу куме, довляк.
0: Довляк.
1: Ну, довлечелу, кумар.
0: Кабачок.
1: А, кабачок.
0: Доброе утро, пишет нам Кир. Доброе утро, дорогие радиоведущие. Хочу вам сказать большое спасибо за конкурс, но я в нем выиграл. Доброе утро, моей дорогой нежной булочке. Целую крепко и обнимаю. Вот такое сообщение пришло рано утром. Может быть, есть какая-то вероятность, что сейчас еще оно будет услышано. Мы, как минимум, на это надеемся. Андрей Гогу пишет. Доброе утро, родненькие. Телецентр на месте. Даже из дома выходить не хочется сегодня. Хочется, не хочется выходить, надо, работа не ждет, тем более, что до выходных осталось не так много, сможете уже в эти выходные насладиться тоже пасмурной погодкой, правда, уже под одеялом.

0: вижу Аста. Чи атит.
1: Так, интересно, интересно. Страсти на рекорде. Доброе утро, Зимбо. Если можешь, продолжи свою мысль, а то у нас тут прям начинается турецкий сериал. Теперь всем станет интересно, про кого это, для кого это и к чему этот комментарий был написан вовсе. Николай Бугор пишет нам: «Доброе утро, банда». Я с вами, Чкан, на связи. Всем хорошего дня. Спасибо большое, Николай. Надеюсь, что работа работает, настроение хорошее. И все складывается идеально этим утром. Мартин, зичи буна деменяца. Александру, зичи няца. Радио Рекорд. Есть у нас комментарий от Андрея, который пишет: «Салут, кишинеу, екувой, озику спорсавец, мультимеск». Александр пишет нам так: «Телецентр, доброе утро. Передайте, пожалуйста, привет моей семье, Будигай Кириллу и Будигай Алене. Всем-всем доброе утро. Бунадивняца банда, немай скрещи Серджу, няца латоть скрещи Русу, Анатолий». Да, это су месажли, которые у фус крисет мулт, мулт майде время, да, рабя кума. Я у ажунши рынду, ши да, ле читим, потому что ну врем с волосем аша, ку месажи не читите.
0: Чева май де время, сау, чева май recent, mesaj scris de Cristina și știu că are dreptate, însă Gheorghe râde. Acel dispozitiv pentru masatul scalpului are o denumire, Julenca.
1: Hai, uimește-mă!
0: Păi uite,
1: ultima perioadă...
0: Pentru că am verificat și așa, în Google, deci este denumirea oficială...
1: Un
0: deci,
1: cuvânt?
0: Un cuvânt. Deci, se spune așa, aparat de masat capul, scalpul, părul... Bun, tot știm cumva, dar de fapt, acesta se numește orgasmatron.
1: Serios?
0: Da.
1: Это из разряда, пипидастер, который мы отгадывали на прошлой неделе. Я вижу, мы сохраняем традицию каких-то необычных слов. Если на прошлой неделе в нашей черной коробке, если я не ошибаюсь, Анжела отгадала пипидастер, который мы спрятали, да, для тех, кто не знает, это не какое-то плохое слово, друзья, не подумайте плохо. Это та самая палочка, которой можно собирать пыль. Наверное, все вы знаете из... каких-то роликов, да, из, может, в кино видели, как женщина, убираясь, проходится вот этой палочкой, на которой на конце такой что-то, да, что-то пышное, да, вообще это полиэстер, потому что именно таким образом в момент, когда она проходится по поверхности, тот самый полиэстер притягивает к себе все частицы пыли. Так вот, этот предмет называется пипидастер. На прошлой неделе он был у нас в черной коробке. Анжела позвонила, отгадала, дала правильный ответ, при этом назвала правильно на румынском языке, в том числе, да, «пэмэтуф», «ашайра».
0: «Пэмэтуф», да.
1: «Пэмэтуф», да, прав, да, «ашайра». Да. Bine, săptămâna asta continuăm cu cuvintele care sună ciudat, dar au o explicație logică absolut normală. Deci, hai să nu greșesc, numește tu încă o dată, cum ai zis?
0: Orgasmatron.
1: Orgasmatron.
0: Deci scrii, ai telefonul, deschizi browserul și scrii orgasmatron, îți apare din prima aparatul ăsta. Ăsta este denumirea pe care producătorul i-a spus în felul ăsta.
1: Deci am scris exact cum ai făcut.
0: Da, și?
1: Stai că mi-a apărut altceva.
0: Nu, cu N la urmă.
1: Nu știu la ce te-ai gândit. Tu mi-a apărut o denumire de un album.
0: Păi tu ai râs, eu n-am râs. Eu am stat serios la microfon aici.
1: Hai, stai. Orgasmatron, da? Corect?
0: Da.
1: Așa. Hai, căutăm, se gândește. Cam prea mult te gândești tu, dar mi-a apărut așa, e un album muzical din a trupei Motorhead.
0: Este și așa ceva.
1: Sau, ok, bine, a treia explicație e un masajor для головы. В обиходе оргазматроном называют еще мурашкой, потому что это ручной массажер для головы, состоящий из ручки и расходившихся гибких прутиков с наконечниками, который вызывает приятное расслабление или покалывание. Да, у меня, кстати, тоже такое есть дома. Мы его держим в шкафу почему-то.
0: Și l-ai folosit atunci când l-ai cumpărat, a doua zi la fel, ai mai utilizat?
1: Да, муж чаще использует его. Вот, я как-то, если честно, дольше там 20-30 секунд, да, мне да, он да, не да. нравится, он уже начинает меня раздражать, поэтому муж чаще использует его именно для массажа головы. Детям тоже нравится забавиться с ним, но тоже недолго, потому что он все-таки вызывает какое-то, знаешь, я бы сказала, это даже не мурашки, а у меня ощущение такое, что меня щекотят. То есть гиделич.
0: Да,
1: аша он эффект гиделич. Și după 10 20 de secunde gata, deja
0: nu mai suport.
1: Exact, nu mai suport acest gidilici peste cap. Dar da, acum o să știu că de fapt ce înseamnă orgasmatron.

Да, это, так скажем, живой, знаете, мем произошел в эфире. Ну, бывает и такое. Главное, что он смог поднять вам настроение, и ощущения после этого приятные. Ну, а у нас приятное ощущение в тот момент, когда мы понимаем, что мы не зря работали все 4 часа. Да, ваши комментарии мы зачитали, практически все зачитали. Победителей нашли, финалистов нашли, подарочки сегодня вручили. Хорошим настроением зарядили вас, наших радиослушателей, и со спокойной душой можем отправляться покорять далее этот четверг, но с обещанием, что завтра в 7 часов 00 ваши

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Нужно срочно продать автомобиль? Интерауто выкупит ваш автомобиль быстро, по цене до 20% ниже рыночной стоимости. Без долгих объявлений, встреч и ожидания покупателя. Интерауто.мд. Срочный выкуп на понятных условиях.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de uleiuri de măsline extra virgin și specialități din carne copta fumată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид. Geely.md.
4: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
5: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
6: Машина дорита, поте фиата. Акум, фără гаж и фără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
9: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Мартин Гаррикс.
2: Yes, yes, I'm back. Thanks for joining our weekly session of exciting new music. Martin Garrix checking in. Let's do this.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ Derks.

0: Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: Диджей.